0: Добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Було 18 годин 15 минут, а ми вас вітаємо при слуханні русинських радіоновин. Приготовила їх про вас редакція народносного веселання радіа «Патрія». А за студія словацького розгласу в Кошицах вас поздравлює звуковий технік Міхал Балаш і модераторка Леа Васькова. І днес вам приносимо інтересні інформації з русинського діяння. Найскорше си але побзараємо на актуальну новинку з регіонів, по котрих ся будемо винувати наслідуючим темам. Документарний фільм, котрий виникає на Лабірщині, ся занимать спомінками пам'ятників на Другу світову війну. За знамами виступлінь учасників собі спомінаємо на Перший світовий конгрес русинів, котрий ся відбув в році 1991 в Міджилабірцах. Обзираємо ся на активіти новоутвореного енвіроментального центра в селі Тополя і позвемо вас слухати релацію «Бесіда з НЕУ», котрий Давид Палащак привітав історичку і русинську активістку Габріелу Дерепа. Жечиме вам приємне слухання. Наслідують актуальні новини Радія Патрія. Снинський каштель собі в рамках програму «Вікенду утворених парків і загород» приправив на суботу, 6 юна, різні події про своїх навчивителів. В рамках програму собі так приходжі будуть мочі вислухати коментовану переглядку історичного парку, виклад о старостливості о строму із арбористом, воркшопи природної козметики, їздження на конях чи інакші інтересні активіти про діти і родини. Програм зачинать о 15 годині на дворі каштеля в Снині. Свідні куся 5 а 6 юна відбудуть Дні польовництва і охорони природи під Дукльов. Подія се започне п'ятницю 5 юна рано, а то Губертовською квапкою крви. О 9 буде перебігати лісна педагогіка про діти основних школ, презентація соколярства Словацької Републіки, презентація словацьких коповів і вигодночення витварної сутяжі. В суботу ся приходжі можуть тішити на виставку волінніх трофей, виступлення соколярів, трубачів чи вигодночення сутяжі у варенню польовницького гуляшу. В рамках визви рішення потравінової доступності про рік 2026 схвалив Прешівський самосправний край фінансову підпору у вишці 60 тисяч євро про фунгування поразних проданій. Праві то є путь, котра би мала забезпечити села, в котрих не фунгують потравини. До визви на рік 2026 ся запоїло 73 сел і піняжна поміч би мала бути схвалена про 62 валалу. Праві до визви ся могли запоїти села, котрі мають до 1000 обивателів і в своїм катастрі не мають жодну проданню потравин. Подяка підпорі Прешівського самосправного краю ся так поміч розділила через 5 додавателів, котрі будуть фунгувати у 9 окресах краю, а то Бардіо, Гуменне, Левоча, Міджилабірці, Сабінов, Стара Любовня, Стропків, Свідник і Воронов над Топльов. Бувшим році 2025 підпорив Прешівський самосправний край рівнако фунгування проданні в 32 селах в 7 окресах краю. В селах, де є сполучні веці як 6 тисяч обивателів, так вишка помочі досягла через 9 тисяч евр. Тім році є так розпочат значні навишеної і поміч би ся так мала дістати від овельовекшої групи людей. На Лабірщині актуальні виникать новий документарний фільм з назвою «Доколи іще бесідують», котрий мапує спомінки іще останніх живучих пам'ятників на Другу світову війну. За документарним фільмом стоїть молода фільмерка, режисерка і камераманка, котра хоч не мати русинське походження, но якраз любов від історії і фасцинація русинським язиком її уж по другий раз привели до окресу Міджилабірці. О спомінанням рихтуванням фільму на мікрофон Анни Замутовської уж вецей прозрадила авторка фільму Симона Вишнякова.
1: Мой приправований документарний фільм се вола «Ким еще розправаю». Názov odráža hlavnú myšlienku projektu, čo je vlastne zachytiť spomienky ľudí, ktorí zažili druhú svetovú vojnu na vlastnej koži. A to hlavne ešte kým ich príbehy môžu zaznieť priamo z ich úst. Projekt vzniká taktiež s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a táto podpora mi umožňuje venovať sa téme, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú a to nie len pre rusínsku komunitu, ale aj pre budúce generácie. Myšlienka vznikla z môjho dlhodobého záujmu o región medzi Laborce a o príbehy ľudí, ktorí v ňom žijú. Pri práci na iných projektoch som si uvedomila, že generácia pamätníkov druhej svetovej vojny sa postupne vytráca a spolu s ňou odchádzajú aj jedinečné spomienky, ktoré často nikdy neboli zaznamenané. Práve to vo mne vyvolalo potrebu tieto príbehy zachytiť, kým ich ešte môžeme počuť priamo od ľudí, ktorí ich prežili. Myšlienka filmu je teda moja autorská a vznikala postupne z rozhovorov s miestnymi obyvateľmi, z fascinácie históriou regiónu a taktiež aj z presvedčenia, že pamäť komunity si zaslúži byť uchovávaná aj pre ďalšie generácie. Projekt pomôže zachovávať jedinečné spomienky posledných pamätníkov druhej svetovej vojny a vnímam to ako spôsob, ako uchovať čas kultúrnej a historickej pamäti. Verím, že film posilní povedomie o histórii regiónu a zároveň pripomenie hodnotu osobných príbehov, ktoré sa za veľkými dejinami skrývajú.
2: Nový rechtovaný dokumentárny film Dokoli išči bisidujúť prenese spomínky ľudí, ktoré prežili druhú svetovú vojnu. Film zachopľuje spomínky pamiatníkov zo sel Habura, Čertižne i Svetlici v okresi Midži-Labirci. Spomínky sú zachoplené autentično v rusínskom jazyku i na dialekti, jakom respondenti bisidujúť. No film bude dostupný pro širokú publiku, i to poďaka anglickým i slovackým titulkám. V jakoj fázi sa rechtovaný dokument aktuálno nachodžať i koli ho publika bude moči vidieť, už približuje Simona Višňaková.
1: Čo sa týka vlastne programu projektu, tak má tri fázy, ako každé natáčanie. Preprodukcia začala už na začiatku tohto roka, kedy som sa vlastne rozhodla o tom, že chcem daný film točiť. A momentálne sa nachádzame v druhej fázi, čo je produkcia a natáčame hlavne v niekoľkých okresoch medzi Laboriec. Čo sa týka formy, ktorá vlastne bude zverejnená, tak na konci roka vyjde film, ktorý chceme potom ďalej propagovať aj na medzinárodných festivaloch, ale taktiež aj v obci medzi Laborce, aby to vlastne ľudia mohli vidieť na vlastnej koži a všetky tieto zachytené príbehy vidieť na plátne. Malo by to byť formou letného kina, len čo sa týka tohto kina, tak film bude prístupný až budúcim rokom, pretože tento rok sa to bohužiaľ nestíha, ale budúci rok by sa to mohlo.
2: Na aktuálno rechtovaním dokumentárnym filmy Dokoli išči bisidujúť filmárka Simona Višňaková spolupracuje i s miestnym občanským združením Zrkadlo regiónu. Ide už o druhý film, ktorý doviedna rechtujúť, prodlžuje Simona Višňaková.
1: Čo sa týka spolupráce s občianskym združením Zrkadlo regiónu, vlastne naša história začala už minulým rokom, kedy sme spolu tvorili celovečerný film Na prahu domoviny. Tento film sa týkal o unikátnych ľuďoch, o zachovávaní taktiež kultúry, tradícií a vlastne na všetky týchto potrebných veciach, ktoré by mali byť prístupné každému. Naša spolupráca je založená na spoločnom pomáhaní si pri vytvorení projektu, napríklad čo sa týka aj komunikácie s ľuďmi po rusínsky. Náš štáb, ani ja bohužiaľ nevieme rusínsky jazyk, takže aby nebola aj nejaká jazyková bariéra, potom tam máme vlastne týchto ľudí, ktorí nám pomáhajú s týmito vecami.
2: Autorka dokumentárneho filmu o pamiatnikách na druhú svetovú vojnu Simona Višňaková je režisérkou i filmárkou. Aktuálne die v Banskej Bystrici, kde i študovala režiu i dokumentárnu tvorčosť na Akadémii umenia. U svojej tvorčosti sa zamieriavať na zachopenia ľudských opovídaň autentičnou formou bez prefarbenia. Simona Višňaková zdobila v minulým roci i ocenenia za kameru na medzinárodnom festivali v Atenách. Za slovami autorky, každým ďalším filmom sa namáhať posúvať hranici filmačiny na Slovakii. Čom sa by vybrala jak raz vojnovú tematiku, už pojasňuje sama autorka dokumentu.
1: Čo sa týka projektu, tak mám z neho veľmi veľkú radosť, pretože podľa mňa téma druhej svetovej vojny alebo vojny ako takej je v dnešnej dobe veľmi potrebná, lebo sa nachádzame proste aj v takej situácii, čo sa týka dnešnej doby, že vojna je podľa mňa niečo, čo je strašne okolo nás a môžeme to vidieť aj proste za hranicami. A myslím si, že počuť ľudí, ktorí si to prežili, je viac, ako keď vidíte napríklad nejaké historické dátumy, lebo tie si častokrát si ani nezapamätáme, ale keď počujeme na vlastnej koži to, ako to ľudia prežili, obyčajní ľudia, čo videli, čo to na nich zanechalo, tak to má podľa mňa o mnoho väčšiu výpovednú hodnotu ako nejaký historický dátum, na ktorý častokrát aj zabudneme.
2: A de i koli bude môž vidieť hotový dokumentárny film Dokoli išči bisidujúť, ktorý mapuje spomínky ostatných žijúcich pamiatníkov na druhú svetovú vojnu z okresu Medžilabirci. O finálnej verzii dokumentu i ďalších plánach bisiduje ďalej autorka dokumentu Simona Višňáková.
1: Film budeme propagovať podobne ako môj predchádzajúci dokument prostredníctvom sociálnych sietí, regionálnych médií a najmä premietaní v obci Medzilaborského regiónu. Dôležité pre mňa sú aj diskusie s divákmi, pretože práve osobné stretnutia dávajú takýmto príbehom ďalší rozmer. Čo sa týka premiéry filmu, tak sa na výsledný produkt veľmi teším. Máme síce pred sebou ešte veľkú cestu, ale verím, že sa ľuďom bude film páčiť a že niečo v nich zanechá.
0: My dnes produžujeme miniseriál prisiačením peršomu svetovému kongresu, jaký bol v roce 1991 v Medžilabircach. Veľa sme čuli o kongresi, no malo známe po rokach o jeho atmosféry, až to sa na ním rešilo. Za to vám prinášame kurte VSK z dakotrých projavil, jak na ním prozvučali a jak autentično dokresľujú dobu počátku 90. rokov. Dnes vám prinošame z 8-hodinového záznamu 3 minúty z datikominútového vystúplenia Medžilabirčana Sergeja Gojdiča, jaký poukázal na to, jak sa vyvíjala osvita v časách jeho generácií, no i na vopros spolupráci Rusiniu i Slovakiu po novembrovi éry. Danej projav odzúčal v roci 1991 na peršom svetovom kongresi Rusiniu v Medžilabircach a je na ním i reakcia Vasilia Turok-Heteša na danej projav. Do dnešného vysielania ho spracoval David Palaščák.
3: Do diskuzii dáme slovo panovi Sergejovi Gojdičovi z Labirce.
4: Uvažajme delegátky i delegáte, pozvolte mi povisti pár slov o tom, jak ja osobne prežívam i čuju dnešný deň i veľkú hordosť toho,